0: You're rocking with the Raven. 89.3 HD1 Edmonton. 88.1 Calgary HD3. Raven Radio Network. Hits from the 50s to today.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».